0: Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркес. Маркес. Радиосы.

0: bahorning shirin nafasi jazirama yoz mavsumida ham siz bilan birga.
1: Siz bilan birga.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркес.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Официант? Официант?
3: Лапей.
2: Бу шорвангиздан чи? Кир ювиш кукунини мазаси кевиятди. Нимаси бу?
3: Ханым, қызық, бу бизни фирманни таомимиз-ку. А, айтинчи, сиз тез-тез кир ювиш кукунини еб турасизми?
2: Тушунмадим.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес. Ханым?

0: sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

Чувствуй меня и храни. Чувствуй меня и храни. Нужно посмейся, можешь заплачь, будь с собой, пока я с тобой, пока я с тобой.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Toshkent.
0: В столице 16 часов.
2: Markaz. Radiosi.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес Радиоса.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели план. Но так упрямо,

тянешь, но шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем, да?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Кульдергич.
2: Нет, звук. Официант! Официант!
3: А, лапай!
2: Бу нимаси?
3: Нима бўлди?
2: А? Қисқишбақли салатда бир дона ҳам қисқишбақ кўрмаяпти-ю.
3: Вой, қани. А. Вой. Ха, французча салат деям. Французлар йўқ. Кўрилмайди, ейя беринг.

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Рейс Суй АМ в Ташкент.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркес.

0: Mumtoz Navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.